чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой альбаран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я

0: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
1: Понедельник.
3: 18.
1: 18.
3: Мая.
1: Мая.
4: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны, потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью, выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз.

мире еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем. Наклониться. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Выдохнуть. Вдохнуть. Выдох. Вдох. Продолжайте. Пониже наклоняйтесь. Раз, два.

Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем. Раз, два. Упираясь в колено, встаньте. Приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два. Три, четыре. Выдох. Опуститься на колено. Вдох. В исходное положение вернуться. Раз, два.

Продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять.

Počujem. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Продолжайте.

закончи. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот, мышцы расслабьте, глубоко подышите.

А теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение – наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону.

и привиться? Право! И достаточно. Ноги соедините. Руки переведите на пояс. Восьмое упражнение. Прыжки на месте. Поставьте ноги накрест. Левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги. Поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги, поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте. На носках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустите. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

Радіо файне.

0: Да, дядя,
1: слушаю.
0: Согласно пункту 1.3 договора оферты, продолжительность, максимальная продолжительность каждой отдельной сессии пользования услугами.
2: Это не по поводу оферты, стоп, хватит!

0: я могу дать вам номер факса компании официально.
1: У меня нету факса!
0: В таком случае вы можете подъехать в любой из наших офисов и бесплатно написать там письмо. Соответственно, то же самое, что вы можете сделать на факс.

0: Сегодня понедельник.
1: 18.
2: 18.
3: Мая.
2: Мая.
4: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно, можешь почувствовать?
5: 9 утра в Москве.
4: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

is the Man's World.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: участниками в отношении поставленных задач.
1: 11 часов 11 минут. 11 часов...

0: там, та-тарам, тара там, та-тара, тара там, тра-та-тара, тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, творото. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай-та-та. Ну, ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

费了。

0: Сегодня понедельник.
1: 18 мая.
2: В Москве час дня. С началом обеда вас!

Слабак не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку.

Can I play with insanity?

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

усіх, но зажа ти, гражданин, тих мой голос, обреченный мне начальник, господин.

Подорах, отвлекаюсь я ужасно. На шею им кредит повешу, будто плю пенок зала. Усуждено хану сгореть, никогда тот не удоен, но утопнуть и сгореть, путь отныне просторенный, старенный.

0: Жил себе один купец. Денег было, ну, пиздец. Он не знал, куда их деть, но старался не борзеть. Торговал он разной хренью, хуетенью, дребеденью, провозил и героин. И наварщик был большим. Было у него 3 дочки. 2 голимые заточки, ну а 3-ю звали Настя. Та была большая прастя. Собрался купец в моря. Он подходит к дочерям, обнимает их, целует и с улыбкою воркует.
1: «Дочки, что вам привезти? В рот бы вас 3 ебсти».
0: 2, что старше, шубки, юбки. Ну, а Настя сжала губки и потерлась об отца прямо в области конца.
2: «Папа, в рот тебя ебать, заебал в натуре, блядь. Юбки, трусики, заколки, никакого от них толку. Нахуй всрались мне они, мне не надо той хуйни. Есть на острове одном, ну не знаю на каком, в общем, аленький цветочек. Привези хоть лепесточек».

0: И разъебанный купец, почесавший свой конец, быстро вышел за ворота и велел собраться флоту. Он затарился мехами, валенками, потрохами и отчалил в дальний путь, чтобы дельце провернуть. И задумался купец.
1: Да, задачка. Ну, пиздец. Где тот хуев островок? Где тот ёбаный цветок? Как найти его? Ебать. Хули, буду, блядь, искать.

мысля в голове шевельнулась. Поплыву я туда, куда смотрят мои, блядь, глаза. Может, дочка моя головой об асфальт пизданулась. Отыщу

0: Плыл он 8 долгих дней. Через 7 морей на 9-й трудный день приключилась поебень. Вот оно как дело было. Туча солнце затулило, начался большой буран, охуенный ураган. Корабли пошли на дно, сплыло только лишь говно. Все товары, сундуки тоже вниз на дно пошли. Всех матросов буря сдула. Вкусный хавчик был акулам. Жив остался лишь купец. Повезло ему, пиздец. Он попал на островок, весь побитый, без порток, весь небритый и хмельной. Но зато он был живой.
1: «Где я?»
0: — думает купец.
1: «Что за остров, блядь, пиздец? Птички чвыркают вокруг».
0: Привязав нахуй лопух, чтоб не лазить нагишом, он попиздил напролом и увидел, наконец, охуительный дворец. Он вовнутрь завалил, руки к жопе притулил, чтоб не въехали в очко, и спросил:
1: «А есть тут кто?»
0: Тишина ему в ответ:
1: «Есть кто, сука, или нет? Я купец! Ебать вас в ухо!»
0: Заорал он, что есть духа, но немая тишина отвечала: «Нет, нема». Вот за стол купец садится, никого уж не боится, коньячку он наливает, тут же воблой заедает, и, пожравшись 2 часа, покурить он вышел в сад. И увидел в том саду он какую-то хуйню. Она торчала из горшочка. Ну, в каких растут цветочки? Пригляделся.
1: Вот же, блядь! Как же мог я не узнать? Это ж ёбаный цветок! Ярко-алый лепесток. Наконец нашелся, гад! Как же я тебе, блядь, рад!
0: Подошел, сорвал цветочек, нюхая, отлил в горшочек и, рыгнув, что есть, блядь, сил, снова рюмку накатил.

0: И на радостях купец вновь попиздил во дворец. Ёбнуть коньячка, пожрать, жалко некого ебать.
1: Хоть бы тёлки были, сука, тут без них такая скука.
0: Вдруг услышал он:
2: «Стоять! Ты куда собрался, блять? Нахуй ты цветок сорвал? Ну пиздец тебе! Попал! Нахуя сорвал цветок? Нахуя насрал горшок?»
1: «Чи-ни-чи»,
0: сказал купец.
1: «Ну, сорвал я, ну, подлец!»
0: Так сказал, а сам трясется, аж сопля из носа вьется. Он не видит никого, слышит голос лишь его.
1: «Может быть, все это глюки? Нахуя ж мне эти муки? Кто ты? Где ты? Это покажись! На цветочек, отъебись!»
2: «Нихуя!»
0: ему в ответ.
2: «Раз сорвал, возврата нет! Забирай себе, мудак! Но учти, не просто так! Дома у тебя три дочки! Две галимые заточки! Ну, а младшая, Настюха, пусть ко мне приедет, шлюха! Говорят, сосет прекрасно! И ебется тоже классно! Я кольцо дарю тебе, ты надень его себе! Если управо повертеть, будешь дома ты сидеть, ну а влево повернешь, вновь на остров попадешь! Дашь Настюхе! Понял? Да? Пусть покрутит и сюда! Но не вздумай наебать! Всех убью! Ты понял, блять?»
0: И купец, схватив кольцо, пукнул, почесал яйцо, он колечко нацепил и направо покрутил. Бац! Хуяк! Сидит он в хате, дочки лазят в новых платьях, и довольная Настюха шепчет ласково на ухо:
3: «Ну, папаня, молодец! Я уж думала, трындец! Мне цветочка не видать, ну а ты привез! Ох, блядь! Мог придумать ведь отмазку! Мол, цветочек этот сказка, бред укуренной мечты! И вообще, пошла бы ты! Но ты ж меня не наебал! И цветочек мне достал!»
1: «Ладно, Настя, не звезди! Ты в гостиной прибери! Попиздим в другой мы раз. Кореш мой придет сейчас. Настели-ка нам поляну, притащи марихуану. Будет долгая беседа. Так что торопись с обедом».
0: Настя сразу поняла: тут нечистые дела. Незаметно микрофон она всунула под стол. В комнату свою влетела и наушники надела. Было слышно каждый звук: звон бокалов, ложек стук. И когда купец нажрался, то базар у них начался. И услышала она всю рассказку пахана. Батя пьяный спать свалился, под себя чуть помочился. Настя ж в комнату вошла: «Хвать колечко!» И ушла. Прошептала про себя:
3: «Я хочу, урод тебя! И пускай такой ты страшный, но, наверное, ёбарь страстный!»

0: чудовищу в ту ночь. Нихуя, блять, не спалось. Он крутился так и сяк, но уснуть не мог никак. Встал и кэмл закурил. Крепкий кофе заварил.
1: Усё равно ведь не уснуть. Может, водки ебануть? Не, нельзя. Придёт Настюха и заедет сразу в ухо. Скажет: ёбаный ишак, ты нажрался как мудак, и ебаться мне не даст. Лучше вылью в унитаз. Ну а вдруг тот гад купец наебёт? Тогда пиздец. Мне Настюху не видать. И, конечно, не ебать. Я мудиле угрожал, что угроблю всех, сказал. Но его я брал на понт. Может, понял это он.
0: Мысли скверные уже заебали. На душе было очень хреновато, даже хуже. Хуевато! Он пошел гулять по саду. Ведь заняться чем-то надо. Дернул косячок, другой, снял ломки как рукой. Все сомнения растворились, мысли глупые забылись. Он поверил, наконец, что не наебет купец. И, мечтая о пизде, он гулял по темноте. Вдруг услышал стук шагов, цокот женских каблуков. И страшидло испугался, чуть со страху не усрался. Понял сразу: это Настя, и раскрыл в улыбке пасть он.

0: все снится, только нет, это ты, милая девица.
1: Танцуют все!

бросать я свою заточку. Станешь ты убегать, и сорвется ночка. Ты так борзо ломишься в дверь, все мне ясно стало теперь. Ты так сильно хочешь пиздец.

0: А купец, проснувшись утром, отрыгнул и пернул круто. Почесал свое яйцо, глядь на руку.
1: Где кольцо? Ведь его я не снимал. Неужели проебал?
0: Тут две дочки прискакали.
1: Вы это колечко не видали?
2: Нет, папаня, хуй нам в ухо. Может быть, взяла Настюха? Ее тоже нигде нет. Может, сперла и привет.
0: Тут купец все понял сразу. И, ругнувшись 2-3 раза, он в ментуру побежал и про все там настучал. Ну, а участковый мент был ему пиздатый кент. Разберемся, он сказал и дубинкой замахал. Мы найдем тот хуев остров, хотя все это непросто. До купца дошел намек. Он сказал ему:
1: «Колек, я пиздато заплачу. Я вас всех озолочу. Только побыстрей найдите и Настюху мне верните».
0: И ментовские войска понеслись искать врага. Танки, пушки и пехота, крокодилы, бегемоты. Все, чудовищу пиздец, не сносить ему конец. Участковый разрывался, громко матами ругался, потому что он там был охуенный командир.

0: Настя в двери колотила.
1: Открывай скорей, мудила! Не скрывайся от меня! Я пришла, и я твоя!
0: И предстал он перед нею, то краснее, то бледнее. Настя сразу испугалась, задрожала, обосралась, но попозже, страх уняв, с криком
1: «Выеби меня!»
0: бросилась ему на шею и заохала, балдея. Ей чудовище всадил, про гондон совсем забыл. А когда он вспомнил, блять, поздно было надевать. Долго трахались они, пролетали ночи, дни, наконец они устали и ебаться перестали. Им хотелось отдохнуть, ёбнуть водки, докурнуть. Настя говорит ему:
1: «Я тут что-то не пойму, ведь тебя я целовала, только не расколдовала».
0: Отвечает ей страшила:
2: «Ха, не тут-то оно было, чтоб меня расколдовать, тебе надо отсосать».
0: Настя вмиг припала к хую, громко чавкая, смакуя, а чудовище балдел, выл от счастья и пердел.

0: Настенька, блядь, так старалась, что от радости усалась, а у чудища мгновенно изо рта полилась пена, шкура старая слетела, и Настюха охуела. Стал красавцем невъебенным, принцем необыкновенным, и, обнявшись молодежь, свой затеяла пиздеж. Но не тут-то оно было. Вдруг пехота привалила, танки вдруг затарахтели, самолеты загудели, появился, блядь, купец. И воскликнул он:
1: «Пиздец, где тот хуев пидорас? Замочу его сейчас!»
0: Настя сразу подскочила, батя тему разъяснила, мол, нормально все, отец.
2: «Вот жених мой молодец, ёбарь просто хоть куда. Скоро свадьба у меня, так что можешь без понтов нахуй отсылать ментов».

0: Папа гаркнул: «Все окей, everybody, it's today. Будет все, как скажешь, дочка хитрожопая заточка. Счастье ж я тебе хочу, 100 хуев тебе в пизду». И, сказав сии слова, Настю он поцеловал. Слезно всех пообнимал, принцесс сыном обозвал, пожелал им 100 детей и как можно поскорей. Вскоре свадьбу отыграли, гости прыгали, плясали, веселились и смеялись, громко чавкали, ширялись, в общем, хули. Расслабуха, наша ж хитрая Настюха, пока принц в умате спал, за портьерою блевал, отдавалась всем подряд, говоря:
1: «А хули, блять? Перед жизнью семейной надо малость погулять».
0: Вот и свадьба пронеслась, Настя вдоволь наеблась и была довольна, сука, ненасытная гадюка. Все съебались, наконец, тут подходит к ней отец с пьяной пухлою заточкой, говорит он:
2: «Слушай, дочка, круто мы повеселились, обожрались и напились, только срок уж вышел мой, и пора уже домой. Надо замуж выдавать еще 2, ебена мать. Только думаю, они, никому, блядь, не нужны».

0: дочки рядом с ним стояли и все это услыхали. Возмутились они.
1: Папа, не гони хуйни. Не нужны нам женихи. Нахуй срались мужики. Лесбиянки мы, понятно? Нам с друг дружкой быть приятно.
0: И обнявшись, две сестры поскакали под кусты. Крики, стоны раздавались. Сестры еблей занимались.

И купец, покачав головой, попиздячил на яхте домой. Настя с принцем остались одни, но совсем не скучали они. Они трахались ночью и днем. Охуенно им было вдвоем. Захуярили кучу детей, ведь толпой было жить веселей. И счастливой была та семья. Это вам говорю точно я, потому что у них я гостил и Настюхе не раз засадил. Вот и сказочки нашей конец. Кто не слушал ее, тем пиздец. Я ее рассказал вам как есть. Нихуя не придумано здесь.

Слушай, малыш, древнюю мудрую легенду. Очень давно собаки прилетели на Луну, и жилось им там весело и радостно. Но вот однажды кто-то пернул, и все собаки упали на землю. С тех пор они постоянно ходят и нюхают жопы, чтобы узнать, а кто же нам сделал?

Вот так, дорогой мой засраный дружок. Однажды маленький мальчик пионерского возраста, отличник в школе, примерный сын родителей, гулял по улице. И вот неожиданно, малыш, он увидел на тротуаре огромную кучу говна. «Наступлю или не наступлю?» – думал мальчик. И действительно не наступил, а просто ёбнулся в нее мордой, поскользнувшись на чьей-то кожуре от банана. А мораль всей сказки такова. Не надо мусора.

0: мешает, так ну ее нахуй, учебу мою.
1: Из воспоминаний у пацанного студента Ульянова.
2: Одной рукой, другой рукой.
3: Шо?
4: Все равно ведь не уснул.
2: Одной рукой, другой рукой.
4: Может, водки ебануть? Не, нельзя.
2: Одной рукой
4: нельзя.
2: Другой рукой.
4: Не.
2: Разберемся. Одной рукой стихи строчил, другой хуй яростно дрочил. Дрочил.
3: Разберемся.

0: лежит наш дядя на дыре с предсмертной лыбой на ебле. А в этот столь печальный час...
1: Вы это колечко не видали?
2: Нет, папаня, хуй нам в ухо. Может быть, взяла Настюха? Ее тоже нет нигде. Может, сперла? Перепутала. Открывай скорее, мудила. Не скрывайся от меня. Я пришла.

0: красавцем невъебенным, принцем.
1: Блять, вот этот передел. Невъебенным, принцем необыкновенным.
2: Купила мати коника, а коник без ноги. Яка цікава іграшка.

0: Дорогие дети, сегодня у нас в гостях Борька Моисей. Боренька, расскажи, какой ты знаешь детский стишок?
1: Лучше нет влагалища, чем очко таранища.
0: Так, иди отсюда, мальчик, и больше не приходи, засранец, Нанюга, пошлях.

Ну, гора пиздецов. Два восклицательных знака, бурные продолжительные аплодисменты, запятая, все встают. Встают. Встают. Встают. Ну, встают.

0: Это Айла Буа.
1: Гора пиздецов.
0: Буа.
1: Гора пиздецов.
0: Буа.

Как у нашим у лесу, я поймаю стрекозу, зеленую, вонючую, пойду ее замучу.

мальчик с грязной упопкой, ржавой отверткой нагло ковыряется в зубах. В зубах своей бабушки. Он только что замочил мясорубкой свою бабушку.

Ouais, lui c'est Cabana et Bernard lui c'est Cabana. Мой динозавр, исламист, мой динозавр, дикобейс, мой динозавр, пацифист, мой динозавр,

Hoje nós vamos ver.

Яма скафандра. Несите его сюда. А вот и я, кошка. Дайте мне босоножки, пожалуйста.

света, двойка в тетрадь, мертвые рыбы, горький Максим, палеонтолог, мой псевдоним. 9:40, 8:00.

ВКПБ. Монофизиты, Павел Буре.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник. Понедельник.
2: 18. 18.
1: Мая.
3: Мая.
4: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

энтузиазм в курс держи, путь элегантен, как казадой. Из Рейхстага в лошади телом идут, где Солженицын вертикально поет.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Сегодня. Сегодня.
1: Понедельник.
2: Понедельник.
1: 18.
3: 18.
0: Мая. Мая.
4: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом грёбаном ДС?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: 18. 18.
3: Мая.
4: Мая.
5: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

0: Сегодня понедельник.
1: 18.
2: 18.
3: Мая.
4: Мая.
5: В Москве 10 часов вечера. Пора баиньки. Если вам, конечно, еще нет 18.
6: Listen to it. Here. I'm offline. Anywhere else.

0: day!
1: Huh?
0: No!

0: Таблетки
1: дверь выпил. Не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Ты что таблетки не
2: сделал? Радио Анонимус.
1: Дверь не сделал, блядь!

Радіо «Слава файній мові».

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
1: 19.
2: 19.
3: Мая.
2: Мая.
4: В Москве полночь.

0: Сегодня вторник.
1: 19
2: мая.
3: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдиномислє подай і братолюбія пошли.
4: Завбали, нам мешали здаваться, було страшно неудобно. Более умные люди говорят, да что же в самом деле, черт побери, ну ставьте туда пару развивающихся знамен, и все будет в порядке. А нам было это точно делать.

Вот когда у них есть бизнес и ордена, они могли эти ордена нацеплять и идти бороться с службой. Да и то, честно говоря, плохо себе представляю, как они это делали. Ведь цензуры не существовало. Такого понятия не было. Это было за пределом знаний простого человека. Значит, это где-то кто-то, какой-то таинственный сендер. Не только имя.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник. 19-е.
1: 19-е.
2: Мая.
0: Мая.
4: В Москве 2 часа ночи.

минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа...

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую шлюшку.
0: Марина, что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Марин, ты что говоришь-то,
2: а? Вот
0: дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.